0: c'est pas.
1: На рантка.
2: На дико.
3: На сонце.
4: Завше на Макса. Лато на Макса.
5: МФ Макс. Лато на Макса.
6: Лато на Макса.